0: кассету прокрутим немножко. Там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко. Он сам в этой будке и пьет.
1: Водочку льем, водочку пьем.

0: двигатель.
1: Ебать, чуваки.
2: Чувак, смотри, он горит.
1: Кто он?
2: Бля, че не увидишь на четвертых сутках?
3: Эй, сфотай меня.
2: Ха-ха, ща, погоди. Чик-чик, сыр снят. Хотя, погоди, стой, стой.
1: Чик-чик.
4: Боже мой, все одновременно.
3: Блядь, за такой коса я бы точно отрасу.
2: Она даже не знает, что я его сбил.
1: Погоди.
3: Подожди, чуваки, это шанс люто присутствовать.
2: Блять, это всегда ебешь всех телок. Стой назад, посмотри, стой назад, там учительница. Три, пять, на.
3: Отдай ему все.
2: Ты че, угораешь? Ты че, Дева Мария?
1: Пиздец, вафа.
2: Блять, сука.
1: Просто лицо благотворительности.
2: Прокалывать мне пиздец? Я не понимаю.
1: Просто пиздец.
2: Нужно.

0: Aber
1: чего-то холодно.
2: Чел, ты голый нахуй.
1: Чувак, давай я зайду к тебе, ты же недалеко живешь, переоденусь и пойдем пожрем.
2: Внукова. Да ладно, шучу. Тут рядом не парь, сейчас
1: умею. Короче, тогда идем до тебя, медведь моется, я жру. Ой, наоборот, блять, короче, сука, блять. Еще и глаз болит, прикинь. Я что, попиздился? Похуй. Медведь, идем жрать. Все танцуют и пьют алкоголь.

0: Здесь и сейчас ты почувствуешь дыхание музыки.
1: Радио Канитель FM.
2: Наша музыка. Настоящая музыка.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

пишет песни в подсознании. Да к тому же еще басист. А она в душе дизайнер, архитектор.

наоборот. Он зачем-то у плиты, да каждый день из года в год. Он уроки проверяет, он и гладит, он и шьет.

поет, сладкие речи говорит. Он во сне ее целует, а она в ответ храпит.

0: Лёва-лик психоделик.
1: Включи свое радио.
2: Канитель FM.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Так.
1: Как так?
2: Так.
3: Клёво.
4: Чётко.
5: Круто.
6: Е-е-е.
7: Вау.
8: Ух ты.
9: Жесть.
10: Мама.
11: Мамочка.
12: Мама.
13: Канитель FM. Интернет. Радио.

окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролия.

снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

0: радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.
1: Ты допустила серьезную ошибку, когда решила, что мы будем вместе. Я не знаю, о чем ты думал, но поверь, так будет лучше для тебя.

привет. Ты не смотри на сам. Мне тебе нечего сказать. Дом, где мы с тобой семья.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

0: лопу бок снаружи, тот купался в грязной луже.
1: Скажи, подушка.
2: Подушка.
1: У тебя в трусах лягушка. Скажи, лето.
2: Лето.
1: У тебя в ушах котлета. Скажи, хлоп.
2: Хлоп.
1: Твое имя губка Боб. Скажи, квас.
2: Квас.
1: Ты запачкал унитаз.
2: Скажи, колено.
1: Колено.
2: Постучись башкой об стену. Скажи, клей.
1: Клей.
2: Выпей баночку соплей. Скажи, три.
1: Три.
2: Быстро попу подотри.